мне сваро, ворох неуместности от роски, ворусах корья пир питон.